0: воды.
1: Ох, дитя, мале дитя. Не плач. Ту маєш води, написа.
2: І мені помож, добрий чоловік. Загинем оце меду. Аспонь квапку, квапочку. Єден крок.
1: О, нате, випіте. Остало ту во фляші ще пар квапіек.
2: А не будеш лютувати, ак остане фляша празна.
1: Прочо би сам лютовал?
2: Прийдеш к праменю, а не будеш мать три квапки, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
1: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
2: To je dobré, Gluk.
1: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
2: Pozri sa bližšie. No?
1: Poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
2: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko vzal.